дарующий навороченную азбуку дня. И веселые картинки и цветные помои, и весомые лужи и круги по воде, монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и даль исторических истин, долгий ящик ожидая себя, перерыв на старость, траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов, оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов, живописные поля братоубийственной брани, искусственный кукиш запоздалой любви.

лицо плечи года страха, мысли бегутом мягко, детство выгоня, и зеркало к воде.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.